Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 5 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 7 часов.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и музыкальная его часть, рубрика «Копипаст». Ребята, у нас музыкальный суд начинается прямо сейчас. В этой рубрике Саймон разбирает существующие треки и показывает, откуда ноги растут. А мы с вами определяемся, выражаем свое мнение. Это плагиат или нет?
3: Копипаст или нет? Сегодня слушается дело, ну, такое дело, скажем так, целая куча мировых артистов против Марк Ронсон и Бруно Марс из-за трека «Uptown Funk».
2: Обожаю этот
3: крутой
2: трек.
3: Крутой трек. Итак, Uptown Funk вышел в 2014 году и стал гимном лета 2015-го. Продал дофига лен копий и набрал более 5 миллиардов просмотров. Но с таким успехом, как часто в комплекте идет, подвох под названием «Плагиат». Так много обвинений в плагиате связано с этой песней.
2: Это мое.
3: Что нам не хватит эфирного времени вообще все показать. Поэтому даже есть обвинения из Сербии. Да, плагиаты все Сербии. Сегодня разберем обвинение, только именно одно случай возьмем. То есть обвинение группы The Gap Band, которая утвердила, что Марк Ронсон в хите Uptown Funk использовал сэмпл из хита 79-го года Oops, Upside Your Head. Давай сравним, а потом я уже расскажу, чем закончился переполох.
2: Погнали.
3: Окей. Сейчас... Uptown Funk you up. Так, это у нас Марк Ронсон featuring Bruno Mars, Uptown Funk, да?
2: Так.
3: Теперь слушаем хит 79-го года, The Gap Band, Oops Upside Your Head.
4: Oops Upside Your Head, say Oops Upside Your Head, say Oops Upside Your Head, say Oops Upside Your Head.
3: У тебя такое выражение лица. Опа, опа.
2: Опа, опа, опа, опа.
3: Какое-то сходство заметила?
2: Очень. Ну, это как будто прям один в один, я бы сказала.
3: Вот. Ну что ж, теперь давай послушаем перемешку.
2: Давай.
3: Ну, для лучшего понимания, насколько это копипаст или нет, да?

0: Панкиуа.
1: Это же очевидно. Это слизано. Слизано.
2: Так, что скажешь, Катя?
1: Ну, вообще, мне кажется, очевидная история, конечно, да. Они как-то отмазались от этого?
2: Нет.
1: Нет?
2: Не получилось.
1: Вот. Вот справедливость в мире существует. Так, и что был за суд?
2: Итак, британский диджей и продюсер Марк Ронсон признал, что использовал ритм из фанк-трека The Gap Band 79 года Oops, Upside Your Head. И в итоге 5 авторов из этой группы получили 17% от гонораров за публикацию.
1: Воу.
2: Прикинь, Uptown Funk.
1: Ну, это справедливо.
2: Справедливо.
1: Вот в данном случае вообще без вопросов.
2: Видишь, все заметили, так что тут вопрос был снят.
1: Ладно, любовь к треку Uptown Funk не пропала. В любом случае, благодаря им и Бруно Марсу в том числе, трек завирусился, стал известен на весь мир. Поэтому, ну, дали треку вторую жизнь, тоже хорошо.
2: Ну, кстати, говорят, что самый лучший комплимент — это копирование.
1: Mm-hmm, да.
2: То сделали комплимент треку 79-го года.
1: Комплимент от шеф-повара, да? Здесь от диджея.
2: Ну что ж, это был еще раз будильник и суд. И уже вы как, выдавали приговор или как?
1: Я не знаю.
2: Или выдали приговор?
1: Ну, выдали.
2: Ладно, надеюсь, никого не обидели, но мы за правду. Ну что ж, скоро вернемся. А так, пока ты включи тусовку. А мы топ.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Кто там?
2: Акуна Матата, ди народ! Всем жизнь без проблем. Это мы, служба по ликвидации хандры под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь хандра-ликвидатор Катя Бодрова.
1: Хандрагонщик, диджей Саймон.
2: Играем в код «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты мужик?» не может тебе помочь, если задан Кинг-Конг.
1: И обидеть, в общем-то, тоже не может тебя.
2: Не может.
1: Ты мужик.
2: Да.
1: А играть с нами будет Наталья из Перми. Наташ, привет. Вау.
3: Привет.
2: Привет, Наташа. Бодро пожаловать.
3: Привет, привет.
1: Ты проснулась утром понедельника, заслуживаешь аплодисментов, это точно. И скажи, пожалуйста, ты спала этой ночью или так же, как и Саймон, смотрела «Оскар»?
3: Нет, первый вариант.
1: Дай пять. Мы спали все-таки.
2: А сама-то в кино смотришь? Увлекаешься кинчиком?
3: Ну да, можно сказать, увлекаюсь.
2: Окей, ладно.
1: Возможно, это пригодится, эти знания и навыки в игре «Кто там?».
2: И, возможно, она болела за Ди Каприо.
1: Как и я. Но ему не дали.
2: Не дали снова, да.
1: Сай, мы должны попрощаться с тобой на буквально секунд 30.
2: Так, и как бы сказал Лео Ди Каприо, да? А, нет, Арнольд Шварценеггер.
4: I'll be back.
2: Скоро вернусь.
1: Мы выключили наушники Саймона, Наташ, и готовы с тобой, точнее, я готова объяснить тебе правила игры. Загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь в эфире. Саймон нас не слышит.
3: Пусть это будет Ариэль, детский мультик «Русалочка».
1: Такого у нас еще не было, договорились. Дальше включаем Саймона наушники. У него будет ровно минута на то, чтобы догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Сразу говорю, они будут странными, эти вопросы. Отвечай на них, пожалуйста, только «да» или «нет», чтобы не запутать Саймона. Если он догадается, кто там, приз не получаешь, не догадается, получаешь. Договорились?
3: Да.
1: Сай? Возвращайся.
2: Окей. Играем.
1: Я знаю, кого загадала Наталья. Твоя задача догадаться за минуту. Погнали.
2: В прошлый раз я чуть не угадал, да?
1: Вообще был максимально близок.
2: Да, забыл, что Эльза зовут, понимаешь? Ладно, сегодня поехали. Так, Наталья, ты персонаж?
3: Да.
2: Ага. Из кино?
3: Нет.
2: Не из кино. Из книги?
3: Нет.
2: Вау. Из сказки?
3: Почти.
2: Почти. А, мультик, мультик.
3: Мультик, верно.
2: О, да. Мультик. Так. Ты леди, ты девочка?
3: Да.
2: Окей. Ну, у тебя бигуди есть?
3: С хвостом.
2: Как?
3: Девочка с хвостом.
2: С хвостом?
1: Не-не-не, не подсказывай так. Только да или нет.
2: С хвостом. А у тебя есть бигуди?
3: Нет.
2: У тебя нет бигуди, да? Ты скандальная с хвостом?
3: Нет.
2: А, по-моему, я уже понял, кто. У тебя ты рыженькая?
3: Да.
2: Mermaid. The Little Mermaid.
1: Не делай вид, что ты не знаешь.
2: Русалка!
3: Да!
1: Просто даже таймер не успел отыграть, что догадался. Ну, понимаешь, Наташа сама себя завалила. Сказала про хвост.
2: У меня тоже есть встречная вежливость. Вот. Так что...
1: В чем она проявится?
2: Кань проявится в виде мерча от Radio DFM.
1: Ты все равно побеждаешь. Это действительно была русалочка Ариэль, если конкретно Наташа загадал ее. Ну что, приз вручили, что еще дадим?
2: Ты знаешь, пока вот ты не сказала, что у нее хвостик, я думал Себастьян, то есть который вот Under the Sea.
1: Ой, я обожаю.
2: Under the Sea.
1: Такой он классный, фрик.
2: Да, чумовой. Ну что ж, еще есть время на привет. 8,5 секунд.
3: Здорово. Я передаю привет всему своему городу, прекрасному Перми, своему любимому сыну Юрию. Желаю всем удачного дня.
1: Класс, Перми, включи тусовку.

0: Реклама. Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
1: Exit. Born for more.
2: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
3: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – день Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами. Чтим ветеранов.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26-86-68.
6: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: еду рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Цемент и сухие смеси.
3: Смоленская керамика на века.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВВБ. Банка, кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
14: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио ДФМ.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Шими-шими-я-шими-я-шими-ей. Приветище, динародище. Это мы, Пуэр и Латте, под названием шоу «Разбудильники». Здесь наша филологическая ниндзя. Катя Бодрова.
3: Как мощно звучит. И тот самый Саймон, друзья, у микрофонов.
2: Сейчас рубрика «Говоризмы», где мы изучаем словечки из разных городов России. И благодаря этой рубрике теперь знаю, что синички — это не смурфики, а баклажан.
3: Синенькие.
2: Ой, господи.
3: Ну ничего, запомнишь, запомнишься. Да.
2: Хорошо, синенькие не смурфики, да?
3: Как любит говорить Саймон, играем в городок или в города своего рода. Отправляемся в Астраханскую область и выясняем, что значит хурды-мурды.
2: Хурды-мурды? Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как есть шурлы-мурлы, да?
2: Да, и хурды идут, а за ними мурды, да?
3: Это астраханская версия хурды-мурды.
2: А может быть, это продолжение рода?
3: Нет, тоже, как будто могло бы подойти.
4: Вот это поворот!
3: Но нет, поворот не туда.
2: Так, это действие?
3: Нет, это существительное.
2: Существительное? Это место? Это событие?
3: Нет, это предмет.
2: А хурды-мурды?
3: Можно.
2: Это предмет?
3: Хурды-мурды.
2: Может быть, это собачело, который сидит на торпеде и головой качает? Нет?
3: Мне интересно, откуда у тебя такие версии в голове рождаются?
2: Ну, это звучит как игрушка. Либо фильм, либо игрушка.
3: Тебе кажется, что тут такое веселенькое. И на самом деле все очень просто. Твоя рубашка, обувь, я не знаю, вот это вот все.
2: Жан-Пол Шматье.
3: Жан-Пол Шматье, именно так.
2: То есть это вещь, одежда?
3: Это личные вещи.
2: А, типа...

0: просто личные
1: мои
0: вещи.
1: Мои барахолки, типа,
0: да? Да, твое барахло. Я просто понимаю, как теперь в 40, знаешь, в Астраханской области, что девушки говорят своим мужчинам. Забирай, значит, свои хорды-морды.
1: Это звучит как бывшие, знаешь, ругать бывшие.
0: Выяснили, ребята, что не обзывательство, а личные вещи хурды-мурды в Астраханской области по путешествиям по России в рубрике «Говоризмы» и в следующий раз.
1: Кат, забираем свои хурды-мурды и идем за чаем.
2: Идем.
1: Идем.

0: необходима консультация специалиста.
1: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Напис. Хочешь на дороге быть звездой?
4: Автостар.
3: Иди в автошколу, на месте не стой.
4: Автостар.
5: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
4: Автостар.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
7: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
10: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
9: Пройдите бесплатный тест-драйв
10: на Гагарина 53.
9: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
11: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
12: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Есть две вещи, которые ассоциируются с бракосочетанием. Конечно, марш Мендельсона и рубрика «Мэшапы Саймона». Сай здесь. Женит два несовместимых, казалось бы, трека. На первый взгляд, ну и получается какой-то новый хит. Кого будешь скрещивать, женить сегодня?
2: Или присобачить. Воу, я думал, как сделать гимн весны.
1: О, актуальненько.
2: То есть, с одной стороны, нужен трек про весну, и второй трек должен быть зажигательным, да?
1: Зажигательным и вызывающим бабочки в животе. Весна – это ж любовь.
2: О, вот и как женская сторона добавилась. Хорошо, значит, с одной стороны, у нас есть гимн от Максим.
1: Так.
2: Вот исполнительница. И есть Боб Синклар. Если присобачить эти два хита, получается Максим versus Боб Синклар. Rock this весна party.
1: Слушаем.
2: Слушаем. DJ Simon.

0: Воу, воу, полегче. Нет, ты поставил эту задачу сделать весенний гимн, и ты его сделал, это раз. А во-вторых, я захотела на какой-то open air и просто раскачаться на свежем открытом воздухе под этот трек.
1: Вот тепло уже идет, я надеюсь, что скоро вот такая тема у нас тоже будет, да?
0: Поджарил.
1: Ну, нормуль поджарил.
0: Поженил нормуль вообще.
1: Ну, надеюсь, если Максим услышит, то есть скажет, ну, наверняка норм или... как это говорят? Норм или кринж? Или как-то...
0: Или кринж, да.
1: А, норм или... Или...
0: Ты читаешь по губам Настя.
2: Стрём.
1: А, норм или стрём, да. Вот так теперь так это выражается.
0: Да, по-любому норм.
1: Окей, ну, зиба-зиба от всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Слушайте нас. Если что, вернемся и еще что-нибудь другое покажем. Ну, как настроение?
3: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под DFM. Отчет созвонен, набегу, подвластно все мне без проблем.
1: Слушай, шоу «Разбудильники»
4: на радио DFM.
1: А-а-а-а.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 2018.

0: 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: А теперь тусовка.
3: DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Там.
2: Ауа, yes, yes, yes, йоу, хаюшки, иди народ. Это бодрячковатое шоу «Разбудильники». Она славила бодрячка. Катя Бодрячкова-Бодрова.
3: Всегда на позитиве, диджей Саймон.
2: Сейчас игра, где Катя может сказать, как дела, а по ее губам прочитаю «Космический банан».
3: Бодрова. Ну, не совсем, подожди, у нас игра все-таки «Кто там?» Осталось. Сейчас.
2: Да? А ну давай, кто танем?
3: Кто танем? Да. И знакомимся со слушателем. Это Никита из Тюмени. Никит, привет.
2: Hello, Никита!
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Yeah. Мы тебя прервали? Ты с кем-то там болтал?
4: Нет, нет, ни с кем не болтал. Просто вас слушал.
3: Хорошо. Никит, мы тут сегодня обсуждали с Саймоном, как привыкли, скажем, обращаться к новым знакомым. На вы, на ты. Вот в Африке, например, если уважаешь человека, обращаешься, сэр.
2: Добавляешь.
3: Ты как? На ты перейдем?
4: Легко.
2: Окей.
3: Сказала я, уже тыкая человеку. Тоже не такое, да, себе?
2: Да, а интересно, кем работаешь? Теперь можно так сказать.
3: Не говори, что депутатом.
4: Я директор дилерского центра автомобилей.
2: Ух ты!
3: Так, я забираю свое «ты» назад.
2: Вот.
3: Здравствуйте, Никита, как вас по батюшке?
2: Напоминает
4: Сергеевич.
3: Сергеевич, директор.
2: Да, напоминает тачка на прокачку, да, вообще? То есть, прикольно.
3: Вы за эфиром можете и «Формулу-1», я думаю, обсудить с Никитой.
2: Смотри, какие люди нам звонят.
4: Легко.
2: А, кстати, за сезоном уже следишь?
4: Ну, Саймон, слушай, ну, как бы не особо, но так вижу.
2: Но регламент из сил...
4: Посмотрю, когда свободное время есть.
2: Все сильно поменялось. Теперь движок 50%, электромотор 50%. Они сейчас ездят, как будто они собирают, грибочки в игре, где там, на картинге.
3: А-а-а.
2: То есть едешь медленно, а потом бах, нажимаешь на кнопку и полетел. Ласил, я вышел.
3: Да, идем.
4: Но это электродвигатели, они ускорение дают намного.
3: Я уже вижу лица девчонок такие, можно завернуть эту тему и приступить к игре. Так, ненадолго сольем Саймона из эфира, чтобы рассказать тебе, Никит, правила участия.
2: Окей, я пошел. Так, электродвигатель, да, дают ягода.
3: Ненадолго, Сай, скоро услышимся снова. А вот теперь, Никит, я попрошу тебя загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится. Из фильма, мультфильма, как угодно. И озвучить в эфире.
4: Аладдин мне нравится.
3: О, а у нас он был... Нет, кажется, не было. Хорошо, будет сделано. Дальше, задача Саймона в течение минуты пытаться догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Ты отвечай на них только да или нет. Только по-честному, не пытайся его запутать. Если он отгадает, кто там, ты не получаешь приз. Не отгадает, получаешь. Все понятно?
4: Конечно, абсолютно.
3: Сай, возвращайся.
2: Окей.
3: Я узнала, кто там. Твоя задача сделать то же самое.
2: Ну и как, есть шанс?
3: Как всегда. Небольшой, но есть.
2: 50-50, окей. Как зовут, уважаемый?
3: Никита.
2: А, Никита. Никита, ты вымышленный?
4: Да.
2: Вымышленный персонаж мужского рода?
4: Да.
2: Окей, а так, ты был вымышленный в кино?
4: Да.
2: О, а про тебя есть книга?
4: Нет.
2: А, мужской, да? Так, мужик, а вообще по фильму у тебя ипотека есть?
4: Что?
2: А по фильму у тебя есть ипотека?
3: Ипотека.
2: Ты при бабле в этом фильме? Ты богач?
4: Стал богачом, так скажем.
2: Стал богачом. Так, мужского рода. Ты русский?
4: Нет.
2: Так, у тебя есть борода?
4: Нет.
2: Черные волосы?
4: Да.
2: Черные волосы, борода есть. Ты большой, но по размеру. Ты бугаина?
4: Нет.
2: Значит, маленький, да? Так, лет 30 есть тебе?
4: Да.
2: Больше?
3: Хочешь, я помогу тебе с вопросом? У тебя есть что потереть?
2: А что потереть? А это что, купить дом?
4: Есть.
3: Есть. Ладно, давай. Сай, давай свои версии.
2: Если есть что потереть, по-моему, до меня сейчас уже начинает доходить.
3: Ну, давай.
2: Это, ну, этот тереть в Санкт-Петербурге?
3: Ну, категория 0+, если что.
2: А.
3: Ну, типа.
2: Это не чижик-пижик.
3: Нет. Никита уже в смехотерапии принимает участие уже в следующей игре.
4: Я уже слезы текут.
3: Ладно, Никита, версия.
2: Стало интересно.
3: Версия Саймона мимо. Скажи, пожалуйста, кто там?
4: Аладдин.
3: Аладдин. И он трет лампу. С джином.
2: Эх, Аладдин.
3: Ну что, мы поздравляем тебя, Никита, и отдаем фирменный мерч от Radio DFM.
4: Спасибо.
3: Ладно, посмеялись знатно.
2: Да, а на привет еще есть секунда 7.
3: Этого не остановить.
2: А я не понял, это потереть или чижик-пижик?
4: Так вот это потереть, это вообще просто зашквар какой-то.
3: Не благодари, я зашквар.

0: Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-hawail.com.
2: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет. Безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
8: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ «Тенишевых». Только до 31 мая. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+.

0: твоя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgi.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
3: АЗ-Статнефть. Хорошее вас топливо. Залить-ка мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ-Статнефть и получайте дополнительные бонусы. Аттракции. ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
5: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня «Арсенал» «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бррррр, базинга. Хаю-хай, Димир. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: На борту наша межпланетная мемасита Катя Бодрова.
4: И человек, который в детстве мечтал стать космонавтом, да. И частично космос сейчас приблизит.
2: Да, ищу свой квазар. Mm-hmm. Это мемоскоп. Позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
4: Mm-hmm. Звезды расскажут, какой ты персонаж из сказки сегодня.
2: Вау, мне нравится! Так начинают овны.
4: Сегодня вы Феникс. Можно брать на себя любые задачи. Даже если перегорите на работе, то возродитесь.
2: Перегорит, это точно про Феникс. Так, тельцы.
4: Вы серый волк. Появляетесь внезапно, помогаете нестандартно, исчезаете эффектно.
2: Ну, они умные, волки-то. А близнецы?
4: Кощей бессмертный. Стратег ресурсный и вообще не собираетесь проигрывать.
2: Окей, раки.
4: Сегодня вы Емеля. Ленитесь, но каким-то образом все складывается в вашу пользу.
2: Знаешь, как говорят же, мат это... Нет, лень это мат всех инноваций.
4: Ну, прогресса, двигатель прогресса.
2: Да, дальше львы.
4: День, когда вы сияете, как жар птица. Не раскрывайте адрес рынка, где вы берете молодильные яблочки.
2: Жар птица, подумаешь, кура грил. Так, девы.
4: Сегодня вы Марья-искусница. Учите всех жить правильно.
2: Весы.
4: Вы царь, поправьте корону на голове и идите покорять мир.
2: Это царь Горыныч, да? Правильно? То же самое. Так, скорпионы.
4: А вот теперь змей Горыныч. А. Девиз дня – одна голова хорошо, а три лучше.
2: Да, стрелцы.
4: Вы Василиса Прекрасная. Нежность снаружи, инструкция по выживанию внутри.
2: Козероги.
4: Сегодня вы Лиса Патрикеевна. Меняете тактику на ходу и выходите победителем из любых ситуаций.
2: Про такого слышу впервые. Лиса какого?
4: Патрикеевна. Это хитрое создание.
2: Да? Лиса потрясающая. Патрикеевна. Вау. Водолей.
4: Вы как домовой, педантичны во всем. Идеальный день для генеральной уборки.
2: А, да? А я-то думал, домовые сливаются, когда уборки. Я человек-невидимка, меня тут нет. Так, рыбы.
4: Илья Муромец. Сегодня вас и 5 будильников не разбудят. Найдите мотивацию встать и показать силушку богатырскую.
2: Ладно, если ты змееносец...

0: и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
1: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
0: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия.

0: Вода есть, воды нет. Вода есть, воды нет. Вода есть, воды нет.
1: Ты о чем?
0: Вода горячая, то есть, то нет.
2: В сети магазинов «Дункан» водонагреватели «Аристон». Дункан-смоленск.ру.
0: Вода есть, вода есть. Горячая вода есть.
3: Все для бань в смоленской керамике. Смоленская керамика.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
7: Добрый вечер!
6: Билеты на премьер-концерт РФ.
8: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-670-00-989. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Это дебютная рубрика. Ну, давай как-то представим ее по-особенному. Есть ли фанфары? Нет трек.
3: Это что с Парижем?
2: Сюрприз на барабане.
3: Что с Парижем?
2: Да, ребята, в этой рубрике Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета, скажем так, нахаживают 10 тысяч шагов. И что ты сегодня поставишь нам в дебютном выпуске?
3: А, нет трек, интернет-трек, нет трек. А, вот откуда руки и ноги растут. Окей. Ну что ж, в самом первом выпуске рубрики «Нет трек» послушаем трек, который рвет русский интернет, как тузик линолеум. Kanye West перепел хит Юрия Шатунова «Седая ночь» на английском языке. И когда даже узнали, что трек был создан ИИ, искусственным интеллектом, никто даже не расстраивался. И трек сделан в стиле живого выступления, как будто с ним поет 70 тысяч человек на стадионе. Ты услышала же, да, трек?
2: Только вчера я увидела этот ролик. Только вчера, кстати, разместила у себя в соцсетях, поделилась с подписчиками, потому что это так красиво, это так в стиле Канье. Я бы поверила реально, что он мог это сделать.
3: Но там, конечно, искусственный интеллект чуть получше поет, чем Канье. То есть Канье, он сам же не певец.
2: Эй. Ты знаешь, чей я фанат?
3: Это как это называется? Это бригада, которая защищает Канье, да?
2: Да,
3: не, ну, кстати, спета круто, и это, ну, AI-кан. Кавер, вот так получается, искусственный, как будто кавер.
2: Я с большим удовольствием послушаю.
3: Очень
2: кайф.
3: Красивый.
2: Давай.
3: Да, ну что ж, слушаем нет трек вселенского масштаба Kanye West, Silver Night, то есть «Седая ночь». А потом обсудим.

0: Блин, это вообще, да?
1: Да барашек просто.
0: Ой, я думаю, наверное, стоит припев еще разок послушать.
1: Да, давай, обязательно, обязательно.
0: Окей. Давай, Канье,

0: Мне одному совсем-совсем.
1: Ни к чему.
0: Ни к чему. Ой, это называется словили, как это слово, дали петуха? Или...
1: Да, немножечко дали петуха.
0: Мимоноты.
1: Мимоноты. Это было классно. Я думаю, что Саймон. Е, мистер Е или Канье Уэст наверняка наткнется на эту версию. И вполне возможно в реальной жизни реализует.
0: Бро, но... Ты, если споешь, видишь, но братани в России тебя поймут и пригласят.
1: Mm-hmm.
0: А тут ты уже долго уже едешь в Москву.
1: Уже пора бы, да.
0: Сколько он уже едет вообще? Он почти год, да, уже едет, да?
1: По-моему, даже больше.
0: Обещает, сейчас приедет Канье и его здесь сделает.
1: Мне нравится этот мем. А вот этот Канье, он с нами в одной комнате?
0: Ну что ж, это был Канье Уэст, Silver Night, Седая ночь. Треки, созданные искусственным интеллектом, который сейчас рвет вообще. Вообще интернет по всему миру получается.
1: Mm-hmm.
0: Ну что, зиба-зиба за внимание. Это шоу «Разбудилники». Здесь я, Саймон Черный Перес, Катя Бодрова и Канье Иванович.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
4: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка
2: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые.
2: Бигги бэнг, бум, пэл, алоха, димир. Это глаза распахательное шоу. Разбудильники. Здесь глаза распахательница со стажем. Катя Бодрова.
3: Гроза глаза распахатель. Диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас фейканутые. Игра, которая открыла нам такие приветствия, как салютки, малютки и приветули, бамбули.
3: Салютки, малютки. А приветули, бамбули — это бабушкам, когда выходишь из подъезда.
2: И не только...
3: Приветули, бамбули.
2: Но они тебя везде будут обсуждать на лавке.
3: Так в этом и задача. Вот тогда зазвонился Иван из Барнаула. Вань, привет.
2: Hello, Иван.
4: Привет, привет.
3: Точнее, приветули, бамбули, Ваня.
2: Приветули, Иван, Иванбули.
3: Иванбули.
2: Иванбули.
3: Уникальное приветствие родилось на твоих глазах.
2: Ой.
3: Ваня, у нас игра фейканутая. Как у тебя с креативом? Ты вообще какую должность занимаешь, кем работаешь?
4: Я многоуровневый человек.
2: О, то есть
4: все,
2: такой...
4: Все, что связано с руками, все мое.
2: То есть такое слоеное тесто, да? То есть вообще...
3: Нам понадобится твой...
4: Ну, типа того.
3: Mm-hmm. Нам понадобится твой next level, максимальный уровень для игры «Фейкануты», потому что сегодня, ребята, мы с вами будем придумывать природные явления.
2: Несуществующие.
3: Несуществующие, разумеется. Есть дождь, есть ураган и так далее, а мы с вами придумаем что-нибудь свое.
2: То есть солнце с ушами — это настоящее явление.
3: Солнце с ушами, кстати, настоящее явление. Не подойдет. У нас на это одна минута. Там по очереди называем выдуманное природное явление. На ком прозвучит гонг, тот и продул. Вопрос, с кого начнем?
2: Ladies first. Катя, начнешь? Вот, Иван, вот, и я закрываю. То есть, неро пепперончино.
3: Вань, все понятно?
4: Да, понятно.
3: Ну, тогда погнали.
5: Let's go.
3: По-моему, был такой мультик «Дождь из фрикаделек».
2: Да.
3: Угу.
2: О, да, прикольно. Ну, сходи,
3: я
2: вела.
3: Я просто стырила.
2: Молодец. Так, Иван.
4: Так, пусть будет котлетный торнадо.
2: Воу! Вау, неплохо. А у меня будет, солнце с ручками.
3: Как мило. Град из бывших.
2: Ух ты!
3: Бежишь и уворачиваешься.
2: Неплохо. Так, Иван.
4: Тогда сахаропудровая метель.
3: Вкусненько.
2: Да уж, знаешь, метет, а ты ешь. Так, у меня будет Wi-Fi туман. То есть лови везде, то есть ловит везде, даже под землей.
3: И не поймаешь.
2: Да.
3: А, наоборот.
2: Не, везде поймаешь, да.
3: Осенний деньгопад.
2: Ух ты.
3: Под такой я бы попала.
2: Пахнет деревянными, то есть. Окей, а Иван? Иван, точнее.
4: Майонеза, йогурт, толпат.
3: Не ПП.
2: Не ПП, да.
3: Это не ПП, осадки.
2: Сейчас была моя очередь, да?
3: Ну, будем считать, что да.
2: Это я профукал сейчас.
3: Что ты профукал? Иван такой, мне язык не повернется сказать.
2: Это значит, что Иван побеждает, да?
3: Давай, мы поздравляем тебя, фирменный мерч от Radio DFM. Собираешь? Ты?
2: Иван Бамбули! Ну что ж, и теперь есть 8,5 секунд на привет.
4: Ребят, я вообще очень счастлив, что дозвонился. Вы вообще супер-мега-крутые чуваки, просто легенды.
2: Вау, зиба-зиба.
4: Очень рад был вживую вас послушать. Всем, кто меня узнал, огромный привет, зуботехники, в том числе моя любимая дочь и супруга. Все, всем привет, всех люблю.
3: Вау. О, Вань-то из стоматологической темы, значит, парень при деньгах.
2: Очень нужный человек, да?
3: Сохраним контакт, Вань. Барнаул, включи тусовку.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.

0: раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
2: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
5: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама. Азест-Татнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, по границ 18, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат. 6+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.

0: что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
7: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
3: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Саймон — это человек, который регулярно устраивает техно-рейв в нашем эфире. И я не про музыку, а про технологические новинки, о которых он рассказывает в рубрике «Ну и гаджет». Ну, что изобрели?
3: Мне техно-рейв очень нравится вообще. Надо вечеринку придумывать в таком стиле, что ли.
2: С гаджетами?
3: Да, знаешь, для гаджетоманов. Ну что же, сегодня вот такой шайтанное приблюдо под названием «Умный корректор осанки». Да, то есть долбанет, если начинаешь складываться.
2: А, вместо моей матери, класс. Все детство она мне лупила по спине.
3: Да, вот этот трекер осанки вибрирует, если начинаешь, правда, складываться. Вот, он со специальными датчиками, которые фиксируют неправильную осанку сначала владельца. А потом, когда позвоночник человека отклоняется от диапазона, скажем так, от 5 до 20 градусов, долбанет, знаешь, и сразу тебе выпрямище.
2: Слушай, было бы круто еще имитацию голоса мамы. А ну выпрямись, вот параллельно с этим. Я, кстати, всегда завидую осанке Саймона, ребята, она всегда прямая, статная, и я сложилась у микрофона.
3: А знаешь, кресло помогает. Вот выставить просто ровно. Вот вместо вот корректора осанки вот долбанет именно с кресла.
2: Мне бы хотелось корректора осанки. Вы знаете, что хочу на день рождения.

0: Реклама.
1: Общепит Кипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55-55-55. Сайт yesennayapark.rf.
5: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б, 62-39-39.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
8: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «АвтоСтар». «Вита Wellness Club». Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. «Вита Wellness Club» на Кирова, 55.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Не просто так, а чтобы включить тусовку. Это могу с уверенностью сказать, правильное решение на все 100%. Ну и пока мы тут, знаете, включаем тусовку, некоторые придерживаются совершенно другого тренда. Есть люди, которые практикуют такие встречи, когда они вот устраиваются специально для того, чтобы помолчать и ничего не говорить. Собираются и молчат. Ну, я не знаю, как вам, но это точно не мой формат, когда люди собираются, и потом возникает вот такое какое-то молчание. Ну, хуже всего, когда это еще молчание неловкое. А еще могут быть неуместные вопросы, когда вы собираетесь вместе. Вот это вообще не люблю. Может, вы тоже признаетесь, а не только же я буду говорить об этом. Что вас больше всего напрягает, когда вы встречаетесь с друзьями или родственниками? Это могут быть вопросы, вообще не в тему, либо поведение, может быть, привычки, которые вас немного выводят из себя. Я жду ваши сообщения, текст или короткие голосовые. Все, отправляйте в Макси, запоминайте номер. Давайте его продиктую. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Общению однозначно быть.

0: и старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода – ключ здоровья, источник чистоты и природы.

0: 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки дядя Гриша. С салютами чтим ветеранов.
1: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска. С комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
6: Уверен в оборудовании. Уверен в своем бизнесе. Дункан. Трубопроводная арматура. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Пожарное и газовое оборудование. Промышленные и бытовые насосы. Счетчики воды и газа. Дункан. Парковая 2. Телефон 35-09-09.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Я думаю, что этот голос можно узнать из тысячи «It feels so good». Саник только что с нами в одной компании здесь на Радио ДФМ. А у меня, у Тимура Белова, есть предложение для тех, кто, собственно, без фильмов, сериалов не представляет своей жизни, не представляет даже своей жизни на рабочем месте иногда. Ну что, не будем скрывать, да? Сериалы все мы иногда, ну хотя бы чуть-чуть, да, пока там шеф куда-нибудь отошел в сторонку, так и посмотрел один эпизодик. Ладно, впереди у нас кинобрейк, игра для всех любителей фильмов и сериалов, поэтому звоните 495-956-1012, телефону в Москве. Ну, соответственно, победителю достанется подарок. Так, еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте прямо сейчас. Желаю вам удачи.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте. Это hamoto.ru и jgu.ru.
2: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ.

0: квартиру сниму на суточный рай.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
7: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
8: От студии, подарившей нам собиратель душ.
9: Какое-то странное чувство.
8: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
9: Будто что-то не так.
10: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
11: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
8: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
12: Right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Все верно, в этот самый момент начинается кинобрейк здесь на Радио DFM, и сегодня в нем будет принимать участие Дмитрий, инструктор по вождению из Барнаула. Достаточно непростой человек, но очень позитивный. Дима, привет, доброго дня желаю тебе. И, Дима, я жду твоей реакции, надеюсь, она будет. Инструктор по вождению сегодня собирается ответить. Дима, ты слышишь меня?
2: Алло.
1: Алло, Дим.
2: Ну, слышно ты... меня?
1: Ну да. Я уже пытаюсь, знаешь, секунд 15 последний. Вот
2: алло, так. Слышно меня?
1: Слышно, Дим, слышно. Ты меня слышишь?
2: Алло.
1: Да что ж такое, Дима? А вот сейчас ты слышишь меня? Нет, по всей видимости, не слышит. Ладно, ладно, давайте будем играть с вами. Я три подсказки, и кто первым даст свой вариант ответа в нашем Макси 965-115-51-15, тот, собственно, и получит подарок. Сегодня я загадал фильм. Первая подсказка у нас такая.
0: Подсказка первая.
1: У главного героя этого фильма есть мечта, и ради этой самой мечты он готов пойти на много. Он даже отказывается от должности управляющего, которую ему предлагает начальник. Вот такой вот человек, понимаете? Думает, о чем-то мечтает, и все. Кроме этого, ничего не видит, только мечта. И вот-вот прям устремляется туда. Такой человек.
0: Подсказка вторая.
1: Ну, а теперь я буду подсказывать при помощи звуков. Послушайте внимательно и попробуйте догадаться, что это за игра. Знакомые звуки? Ну, я думаю, что многие догадались.
0: Подсказка третья.
1: Догадались, о какой игре идет речь, но пока не о фильме. А теперь пару слов про какой-то там шарик, мячик. Обратите на это внимание, это очень хорошая подсказка. Внимание. Хороший момент в этом фильме.
3: Гляди-ка, оранжевый мячик, таких больше нет. И вот ты уже вовсю следишь за ним, он притягивает взгляд.
4: Точно.
5: Марти, такой именной шарик, он обойдется в кучу денег.
1: Итак, как вы думаете, что это за фильм? Макс 965-115-51-15. Прямо сейчас набирайте свои сообщения, отправляйте. Очень много вариантов уже прилетело. И, внимание, первый правильный ответ у нас отправил Николай. Да, действительно, Николай, ты прав. Это был фильм... Марти великолепно с участием Тимоти Шаламе. Николай из Ростова, между прочим. Николай, принимаем поздравления, молодец. Да, фильм с участием Тимоти Шаламе. Фильм про амбициозного и талантливого игрока в настольный теннис. Зовут его Марти Маузер. Поэтому, если вы не смотрели этот фильм, я прям рекомендую. Потрясающая игра Тимоти. Прям этот актер, ну, занял достойную строчку в моем рейтинге самых любимых актеров. Молодец, Тимоти. Ну и, собственно, Николай тоже. Молодец. Ты уходишь не с пустыми руками, получаешь у нас фирменный плед Радио DFM. Поздравляю.

0: Реклама.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
6: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике. Смоленская керамика.
8: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
9: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
10: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
7: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
11: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, итальянские физики рассчитали идеальный способ варить яйца так, чтобы белок получался твердым, желток кремообразным, яйца сохраняли максимум полезных веществ и обладали наилучшим вкусом. Для этого нужно готовить яйцо, изменяя температуру воды от 30 до 100 градусов, но не постепенно, а скачками каждые 2 минуты. Единственный минус их методов – продолжительности варки.

семье было выгодно сэкономить на выкупе за невесту и тратах на свадьбу, а семье, откуда приходила девочка, на ее содержание до свадьбы, поскольку взрослая дочь в любом случае уходила в дом мужа и не могла заботиться о родителях в старости. Эта практика была запрещена после прихода к власти коммунистов, а на Тайване только в 70-х годах. Ди. Американский фильм «Тайна ценой в миллион долларов» вышел на экраны в 1987 году. По сюжету герои картины тайну разгадать так и не смогли, а продюсеры объявили настоящую награду размером в миллион долларов тому, кто верно определит, где же на самом деле были спрятаны деньги. Приз достался 14-летней девочке, догадавшейся, что они должны находиться в переносице статуи свободы. Впрочем, такой маркетинг обернулся провалом.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Чё к чему шоу «Смоленск».

0: Чок-чему шоу. Смоленск.
1: Эй, йоу, всем огромный привет. Это Чок-чему шоу в Смоленск. Вместе с вами сегодня мы, Алена Полякова.
2: И Илья Куренков.
1: Чё, как майские прошли?
2: Ну, хорошо.
1: Нормально, что делала?
2: Да. А ничего, отдыхала, ничего. Такие, знаешь, семейные, классические, но...
1: Ничего, ни шашлыков там, ни в парк сходить, ни на каруселях покататься, нет?
2: Вот в этом минус, понимаешь, городского человека. Негде шашлыки устроить.
1: У тебя есть балкон.
2: Нельзя такое. Ты вот чему тут учишь людей? Нельзя такое.
1: Ну, вообще, хотелось бы вот все вот это вот. Сегодня что, вторник еще? Хотелось бы, конечно, вместо майских, чтоб немножко мы как-то...
2: Июньских?
1: Не июньских. В смысле, вместо рабочих хотелось бы майских. Вот каких-то еще.
2: А, ну вот сейчас, да.
1: Немножко.
2: Вот они сейчас зачем? Вот они кому?
1: Ну вот
2: они
1: не надо вообще.
2: Вот совершенно
1: вот
2: же.
1: Вот на работу ходить, нет.
2: Мы кому же понимаем, это? Что все мы на низком старте.
1: Да.
2: Да? И уже готовимся, уже маринуем, уже там вот это вот все.
1: Заранее.
2: Заранее.
1: Сильно маринуем. Вот, короче, мы и решили у вас вообще поинтересоваться. Лучше, чем это все. Вот, ну вот, вот
2: может
1: все.
2: Быть только то.
1: То, ну то.
2: Вот то
1: ну
2: самое.
1: Ну все, ну и давай.
2: Но мы должны выяснить, что именно то самое. Пишите скорее ваши варианты, ответы, комментарии в нашем телеграм-канале Чок Чему Шоу Смоленск, а также в нашем сообществе ВК, DFM Смоленск.
1: Именно.
2: Почему они должны это делать?
1: Ну, во-первых, потому что интересно.
2: Вообще, да.
1: Обсудить. И, кстати, один из комментаторов может забрать пиццу ту самую. Угадай, какую?
2: Какую? Ну, а смол пиццы?
1: Ну, конечно.
2: А какая?
1: А какая? Подожди, расскажи, а какая она?
2: Она же тянущаяся сыром, горячая, ароматная, аппетитная.
1: Ой, это не убавить, не прибавить. И, кстати, не забывайте скачивать мобильное приложение Смол Пицца, копить баллы и оплачивать ими. ИПС УСУ Александр Анатольевич, ОГРНИП 307-671-429-700-019-6+. Короче, пиши комментарии, возможно, пицца отправится сегодня именно тебе.

0: Чок-чок шоу. Смоленск.
1: Лучше, чем выходные на майские только. И вы продолжаете фразу у нас в комментариях. Можно продолжить ее, например, в нашем телеграм-канале Чок-чему шоу Смоленск. Вот, например, лучше, чем выходные на майские только вот сходить в клуб, как выяснилось. Вот Алена была в клубе.
2: Это что сейчас за компроматище был? Обнародован.
1: Не-не-не.
2: Я с тобой поделилась, значит, да?
1: Подождите.
2: Нет, ладно, мне не стыдно. Да, было.
1: Ну.
2: И что?
1: Ну, так и...
2: Такой фурор там навели. Ты что-то такой... Ну,
1: типа молодежь.
2: Ну, типа да.
1: Ну да, а потом ты сказала «Ого-го». И это уже не молодежь.
2: А потом я сказала, так мы еще «Ого-го» и «Эге-гей».
1: Потом вот это «Едить давай, это что-нибудь такое».
2: Нет, я своего возраста не стесняюсь, поэтому когда к нам подходили, говорят, ну вам, наверное, лет по 20. Я говорю, нет. А дальше не скажу, что я сказала.
1: Дальше нецензурно было. Идите.
2: Да. Но это вот к слову, кстати, ты говоришь, шашлыки, видишь, шашлыков негде делать. Я вот это отчаяние забрела вчера и вот. А что городским еще делать?
1: И жарила танцпол там.
2: О, да.
1: Не могу. Алена была в клубе, господи, я не ожидал такой информации.
2: Новость месяца.
1: Ой, вообще. Так, короче, что нам пишут вообще? Лучше, чем выходные на майские, только вы продолжаете фразу, и Дмитрий нам пишет. Лучше, чем выходные на майские, только мама.
2: Правда? Он так пишет?
1: Ну вот.
2: Покажи, у меня просто ничего не работает, я не вижу.
1: Ну вот мама, он написал.
2: Мама, Дмитрий.
1: Просто мама. Ну все, вот, пиц тебе.
2: Ну все, а что мы после этого можем сказать?
1: Ну да, ну просто почитать другие комментарии.
2: Зато вот и сыночка-корзиночка скажет, мама, я пиццу выиграл тебе. И молодец.
1: Вот после фразы сыночка-корзиночка тоже как-то уже, знаешь, и пиццу не хочется как будто забирать.
2: Ну посмотрим. Давай, что там еще?
1: Татьяна еще пишет, отпуск в сентябре.
2: Хм.
1: Ну, это не майский. Хм. А, ну, на,
2: нет,
1: ну, да.
2: Вот лучше,
1: ну да,
2: выходных на майские, отпуск в сентябре. Ну, может быть, и да. Продлить себе лето.
1: Ну, как
2: на будто, какое-то время.
1: Как будто есть, да, в этом что-то. Так, Оленька Ласочка нам еще пишет. Привет, привет, привет, дорогая. А, лучше, чем выходные на майские. Это. О, подожди.
2: Ну, что там?
1: Лучше, чем выходные на майские. Это выслушивать замечания и нагоняй от любимой начальницы Николая.
2: О, Николаевна!
1: Николаевна!
2: Опять, тут.
1: Опять часть. Николаевна! Николаевна тоже привет! Она у нас хорошая, но строгая. На праздниках скучаю без ее нота. А, видишь, она даже скучает.
2: Она в отпуске.
1: На праздниках.
2: А, на праздниках.
1: На праздниках, говорит, скучает без ее аннотаций. А мы ей благодарны за толчки, конструктивную критику, за ее строгую, за ее строгость, потому что потом работаем лучше и на выходных, и выходим на премии. Круто.
2: Ну, Николаевна молодец. Сделать так, чтобы по тебе сотрудники скучали
1: без
2: на выходных.
1: Без нотаций, без твоих.
2: Без нотаций.
1: Прикинь, ничего себе.
2: Это надо уметь, конечно.
1: Ну да, и надо уметь писать комментарии еще. Так что вы давайте пишите, и, возможно, пицца достанется сегодня именно вам.

0: «Чё к чему» шоу. Смоленск.
1: Итак, пытаемся выяснить, как вы продолжите фразу «лучше, чем в выходные на майские только». И вот, в общем-то, вы в комментариях продолжаете. Алексей нам пишет: «Здравствуйте, лучше, чем в выходные на майские, в любой день быть в гармонии». Вот, философия пошла. Быть в гармонии с собой, чтобы праздник и весна были всегда в душе. Надо радоваться любой погоде, ценить каждый момент своей жизни, творить добро. Это и есть настоящий праздник, вне зависимости от даты на календаре.
2: Молодец. Нет, ну а где хорошо он
1: сказал.
2: Не прав?
1: Не, хорошо сказал вообще. Молодец.
2: А что нам эти
1: ноль
2: выходные,
1: претензий,
2: если мы лежим, грустим и
1: воняем?
2: И жизни не радуемся. Что? Зачем?
1: Ну, лежим, грустим, воняем. Но это чтобы максимально придать неприятность ситуации.
2: Хотя ты знаешь, ну вот сейчас это очень легко. Батареи еще
1: вонять
2: топят.
1: Легко?
2: Да, на улице жара. У тебя дома не жарко?
1: Жарко. Вот. Но у меня кондиционер. Нет, подожди, сплит-система. Она
2: понятно.
1: И горячо, и холодно может делать.
2: Понятно, ну ладно. А у меня вот есть комментарии еще в нашем ВК. Андрей пишет: лучше, чем выходные на майские, наоборот, выйти на смены в эти дни, если они оплачиваются в двойном размере. А вот тебе и выгода. Заработать денег, а после праздников, наоборот, взять выходные, чтобы работающее население позавидовало. Ты такой на природе, жаришь шашлычки, и комфортнее в будние же дни можно получше место выбрать для пикника, а выходные праздничные не пробиться на природу. Вот, кстати, опять же, я
1: вообще
2: согласна.
1: Вообще, 100%. А знаешь еще, что, на что обратил внимание в выходные?
2: Так.
1: Людей нет. Просто нет людей в городе.
2: Да.
1: Машин минимум, ни пробок тебе, ничего. На светофоре один, как дурачок, стоишь просто.
2: Но это машин.
1: Отчитываешь секунды.
2: Не, это машин. А вот пешеходов в центре, поверь мне, хватает.
1: А, ну в центре я так особо не попадал.
2: Да, ты же не в курсе.
1: Чтобы погулять. Но
2: я тебе рассказываю.
1: Это вот лучшее вообще, что было. Мне сильно понравилось, ребят. Какие праздники?
2: Уезжайте.
1: Давайте куда-нибудь там на дачу на свои. Вообще супер круто передвигаться по городу. И от Владимира у нас получается еще и комментарий.
2: Да, он пишет: лучше, чем выходные на майские, выходные на июнь. Июньские и июльские.
1: А потом августовские,
2: чтобы
1: сентябрьские.
2: Чтобы это не начало. Ну да.
1: Ну, отдыхать мы не дурны. Вот что
2: отдыхать
1: можно
2: работать.
1: Сказать.
2: Отдыхать не работать.
1: Да.
2: И другие пословицы. Чё к чему шоу Смоленск.
1: Да, и Алена до сих пор говорит: мы молодежь, мы ого-го, танцуем, танцуем тектоник в клубах. Все, ладно,
2: хорошо,
1: да?
2: Что никто этого не слышит.
1: Да, и не видел. Хорошо, что этого никто не видел.

0: Еще к чему шоу? Смоленск.
1: Мы пытаемся сегодня выяснить, что же лучше может быть, чем майские праздники. Правильно? У нас же так лучше, чем выходные на майских только. И вот вы продолжаете...
2: Может ли вообще что-то быть лучше?
1: Сомнительно.
2: Сомнительно. А давай, может быть, спросим у искусственного интеллекта.
1: И он тебе... А, ты прям вот так...
2: Ну, просто посмотрим, что он... Что может быть лучше, чем выходные на майские? Итак...
1: Сейчас скорость печати твою оценили все. Ну, что пишет?
2: Хорошо проведен... Что?
1: Чё? Опять чё пишет?
2: Целый месяц отпуска, особенно если уйти сразу после праздников.
1: Неплохо.
2: Тут несколько вариантов.
1: Хорошо.
2: Еще майские без необходимости возвращаться к работе. Например, на пенсии или при полном удаленном графике.
1: Так.
2: Путешествие в более теплые края, где море уже прогрелось. А у нас оно просто не прогрелось.
1: У нас его просто нету.
2: И
1: удобно, удобно вообще.
2: И не прогрузилась,
1: да.
2: Она просто в Смоленске. Выходные с полным отсутствием бытовых забот. Вот.
1: Вот это хорошо. Вот когда вот ни о чем не паришься.
2: Мало просто выходные, а вот когда за тебя этот шашлык и приготовили, и замариновали,
1: ты вот
2: и пожарили. Ты лежишь в гамачке, за тебя там вот это вот все вот уже накрыли, все сделали и просто говорят...
1: Ой, а я так эти хлопоты люблю, не могу.
2: Да?
1: Я люблю и жарить, и чтоб мариновать, и вот это вот что-то лучок, тут это вот редисочка.
2: Блин, классно. И еще есть один вариант от искусственного интеллекта. Идеальный сценарий. Майские плюс отличная погода, плюс вылазка на природу с шашлыками, плюс никаких срочных дел на понедельник.
1: Вот это хорошо.
2: Да. И добавляет, но если без иронии, пожалуй, только еще одни майские.
1: Но
2: так, а у нас
1: будут.
2: Их уже две пары.
1: Ну, извините.
2: Две пары майских.
1: Две пары. Левый и правый, да? Как носочки.
2: Они такие.
1: Так, мы скоро, кстати, пиццу отдадим, так что есть еще вариант залететь в комментарии. Можно залететь в комментарии в нашем телеграм-канале «Чё к чему шоу Смоленск». Также можно написать что-нибудь в ВК. Там канал, пиши, и, возможно, пицца отправится сегодня именно тебе.
0: Реклама.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
2: 22-17-27.
1: VitaWellnessPark.ru.
3: Цемент и сухие смеси.
4: Смоленская керамика.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт ясенаяпарк.рф.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
8: Маркус. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А.

0: Лизо. И мы как будто без иронии сначала... Или мы с иронией об этом сказали?
1: Да нет, без иронии. Мы... Подождите.
0: Я запутался.
1: У нас в посте было указано, что самый оригинальный, неожиданный, интересный ответ как раз и заберет пиццу.
0: Ну вот
1: поэтому
0: да.
1: Поэтому сегодня никаких случайностей
0: и неожиданностей. Ни крутилок, ни вертелок, ничего не будет.
1: Да, не будет. Да.
0: И сегодня вот человечек, который продолжил фразу «лучше, чем выходные на майские, только мама». Он прям «мама». Вот так.
1: Запрещенный прием, но...
0: Ну да. Ну, короче, Дима, мы тебя поздравляем, пицца сегодня твоя. У-ху!
1: У-ху! И маме привет.
0: Сильно рад за Димона. У-ху! Да,
1: да,
0: класс.
1: Молодец.
0: Димон, ты
1: да.
0: лучший. Ты
1: прикольно.
0: Супер, вообще красавчик.
1: Приятного аппетита.
0: Да, на майские. Вот место шашлыка тебе. Вот, всем остальным тоже спасибо, что писали. Мы чё, мы уже все.
1: А мы все.
0: Ой, ой, хорош, какой.
1: А, нормально, кстати.
0: Сегодня с вами были мы, Алена Полякова.
1: Илья Крымков. Я забыл твою фамилию.
0: Ну ладно, все, всем пока!
1: Пока!

Не могу не согласиться, у всех у нас разные желания. Вот кому-то океан, песок, комфортный лежак подавай. Dive into the ocean, Alok и Portugal Man только что здесь на Radio FM. А вот кому-то хочется как следует подготовиться к подобному сценарию, чтобы потом появиться во всей красе. Ну вот, если вы из тех, кто качает пресс и ждет, не дождется результата, вы, пожалуйста, не переживайте, потому что ученые нашли ленивый способ накачать мышцы. Ура! Наконец-то это произошло, наконец-то это случилось. Последнее исследование показало, что мышцам вообще все равно, насколько вы трудитесь в зале. Им важно не сколько вы жмете, а как вы это делаете. Поэтому ученые говорят, что всего 5 минут в день осознанных таких движений, даже в обычных отжиманий от стены или приседаний у рабочего стола, уже запускают процесс трансформации. Поэтому давайте приседаем, отжимаемся, все это делаем так легко. И слушаем самые лучшие треки и включаем тусовку. Alan Walker, Broken Strings и также Fly Project. Музыка. Вот кто будет впереди.

0: проводим время. Crash Adams только что был в нашей компании New Heart, так называется эта работа. Ну а это я, Тимур Белов, и в ближайшие минуты обещаю вам встречу с ребятами, которые хорошо знают, что такое круассан, кофе по утрам. Я думаю, никогда они не пройдут мимо хрустящего багета еще. Ну, разумеется, это диджейские французы Offenbach у нас на горизонте, а также с горячим приветом Don Diablo, он тоже присоединится к ним. Все они впереди, но это еще не все. В этом часе мы обязательно с вами поиграем в игрушку под названием «Квиз». Поэтому советую дождаться этого момента и ни в коем случае не пропустить. И вполне возможно, именно вы станете участником квиза сегодня. Все может быть.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: В клинике «Надежда» на 25 сентября опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Школьники, с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
6: Думаешь, бильярд — это просто побить

0: Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности в условиях акции по телефону 38-08-26.
1: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебоктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: И вот, пожалуйста, они взяли и устроили все сами, да. Дон Диабло, Элисанда и Гуччи Мэйн на Радио ДПМ и работа под названием Survive. Слушайте, я тут долго думал, и вот, наконец-то, я надумал, что тот сам момент, когда можно проявить свою активность, настал. Да, прямо сейчас звоните, телефон в Москве 8-495-956-1012. Набирайте эти цифры, все ради того, чтобы буквально через пару минут принять участие в квизе, и я надеюсь ответить на все мои вопросы. Еще раз номер 8-495-956-1012. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.

0: заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
0: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
13: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
14: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
15: Какое-то странное чувство.
14: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
15: Будто что-то не так.
16: Я не могу найти выход.
14: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
0: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
19: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
20: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
19: Спускает.
20: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
21: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Настроенный Дима, привет. Доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Добрый день.
0: Так, а скажи-ка мне, пожалуйста, ты слушал, как вчера у нас проходил квиз?
1: К сожалению, нет.
0: Да что ж такое? Ну, давай тебе напомню. В нем принимал участие Кирилл из Новосибирска. 5 правильных ответов молодой человек дал. Вот твоя задача либо пятерочку, понимаешь, получить сегодня, либо гораздо больше. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ты меня можешь остановить.
1: Хватит.
0: Все хорошо. Дим, ну что, вопросы готовы? Я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: В таком случае я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Всемирный день общения отмечается сегодня. Каким словом мы обычно приветствуем друг друга?
1: Рукопожатие. Здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте, да, все принимается. Как называется речь на букву М? Речь одного человека, обращенная к слушателям.
1: Монолог.
0: Монолог, верно. Хокку день отмечается 5 мая в Японии. Что такое хокку? Жанр поэзии или стиль танца?
1: Жанр поэзии.
0: Естественно, 70 лет назад в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо. Как называется ковер, на котором проходят поединки этого вида спорта?
1: Татами.
0: Татами. В этот день родилась британская певица, обладательница 15 премий Грэмми. А вот как ее зовут, догадайся по фрагменту. Дима, ты где? Hello, it's me. Это была Адель. Вот такая вот игра получилась у нас. Ну что ж, подводим итоги. Так, ну все, хватит, Дима, пикать. Сам ответственный момент просто меня покинул. Так, Адель. Ну, я уверен, что на этот вопрос про Адель ты бы тоже ответил. Ну, четверочка у нас. Татами засчитан, жанр поэзии засчитан, налог засчитан. Привет, здравствуйте тоже. Эх, 4. Дим, мог бы опередить Кирилла, но вот связь все-таки тебя подвела. Да, Кирилл пока еще находится впереди. Но в любом случае, Дим, за такую... Такое у нас произошло в квизе впервые, когда в самый ответственный момент человек просто жжих, исчез. Ладно, без подарка тебя тоже не оставлю, ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Ну что, все громче, давайте на счет 3. 1, 2, 3, на всю страну, квиз! Radio DFM.

0: Реклама. Не упустите возможность получить желаемое уже этим летом в клинике «Надежда» на 25 сентября 30В. Только до конца июля цена на операции по увеличению, уменьшению или подтяжке груди снижена на 50 тысяч рублей. Запись на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: Exit. Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: Все для бань в «Смоленской керамике».
5: «Смоленская керамика».
6: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. «Стальком Смоленск» – основа домов. «Стальком Смоленск» – надежность без слов. Компания «Стальком» – производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D – 56-90-90.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
8: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
9: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ника, не отходи! Прямо сейчас ABCD!
1: Эй, итальянские физики рассчитали идеальный способ варить яйца так, чтобы белок получался твердым, желток кремообразным, яйца сохраняли максимум полезных веществ и обладали наилучшим вкусом. Для этого нужно готовить яйцо, изменяя температуру воды от 30 до 100 градусов, но не постепенно, а скачками каждые 2 минуты. Единственный минус их методов – продолжительности варки, составляющей 32 минуты. Би. В 2000

0: В 2010 году в Чили произошло землетрясение, которое переместило город Концепсьон на 3 метра в сторону. Си. А вы знаете, что в Китае на протяжении многих веков существовала традиция удочерения девочки, которую заранее выдавали замуж за одного из родных сыновей и растили вместе с ним. Такая практика чаще встречалась среди бедных слоев общества, потому что приемной семье было выгодно сэкономить на выкупе за невесту и тратах на свадьбу. А семье, откуда приходила девочка, на ее содержание до свадьбы. Поскольку взрослая дочь в любом случае уходила в дом мужа и не могла заботиться о родителях в старости. Эта практика была запрещена после прихода к власти коммунистов, а на Тайване только в 70-х годах. Ди. Американский фильм «Тайна ценой в миллион долларов» вышел на экраны в 1987 году. По сюжету герои картины тайну разгадать так и не смогли. А продюсеры объявили настоящую награду размером в миллион долларов тому, кто верно определит, где же на самом деле были спрятаны деньги. Приз достался 14-летней девочке, догадавшейся, что они должны находиться в переносице статуи свободы. Впрочем, такой маркетинг обернулся провалом. При бюджете в 10 миллионов фильм собрал в прокате чуть больше 989 тысяч, даже не дотянув до суммы в своем названии.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Под любые цели действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
1: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
3: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
4: Добрый вечер.
3: Билеты на премьер-концерт РФ.
5: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. УГРН 326-670-60-989. 12+.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только ВОККО. 18+.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: ограничений.
1: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
2: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, итальянские физики рассчитали идеальный способ варить яйца так, чтобы белок получался твердым, желток кремообразным, яйца сохраняли максимум полезных веществ и обладали наилучшим вкусом. Для этого нужно готовить яйцо, изменяя температуру воды от 30 до 100 градусов, но не постепенно, а скачками каждые 2 минуты. Единственный минус их методов – продолжительности варки, составляющей 32 минуты. В 2010 году

0: все-таки есть же вещи, которые можно разумно роботизировать, и все будет складно, да ладно, а не через одно место. Судите сами. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик, который сам заправляет машины без участия человека. Он самостоятельно находит люк, открывает его, вставляет пистолет, а после заправки аккуратненько возвращает все на свои места. Вот ей-богу, ну на поверхности же идея лежала. Здорово, что корректно роботизировали процесс.
1: Молодцы.
0: Ну а кто-то из вас, кстати, сможет также погладить себя по головушке, если одержит победу в игрушке «Что было дальше?». Главное, не профукайте от меня специальный сигнал, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и получите в свое пользование фирменный мерч от радио DFM. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю вам настойчиво желать легкого рабочего дня.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер. Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в трех минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С первой строчки сместили One Republic. Give me something.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами стали Offenbach, работа Miles Away.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
10: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
19: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
20: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
21: От студии, подарившей нам собиратель душ.
22: Какое-то странное чувство.
21: От продюсеров орудий и оно.
22: Будто что-то не так.
23: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
24: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
21: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
25: Любовь здесь проходит проверку.
26: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
27: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
28: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
29: Запускает.
28: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
0: А дальше тусовка. On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать о том, что же сегодня такого можно отметить. Отметить, собственно, сегодня можно день большого сэндвича, ну или же день, когда не стоит забирать сдачу в магазине, и осчастливить этим событием любого продавца-кассира за рабочим местом со словами:
1: «Сдачи не надо».
2: Реклама. Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
3: Уверен в оборудовании. Уверен в своем бизнесе. «Дункан». Трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, пожарное и газовое оборудование, промышленные и бытовые насосы, счетчики воды и газа. «Дункан». Парковая 2. Телефон 350909.
4: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4. 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
6: «Эксид». Born for more.
7: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
8: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
9: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
10: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
11: 22-17-27.
10: VitaWellnessPark.ru.
12: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
13: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

От ATB сквозь годы и поколения врывается в эфир радио DFM. Ну а в Японии с заботой об аллергиках, которые любят котиков, придумали виртуального кота. Видеть и гладить его можно с помощью специальных VR-очков, которые передают тактильные ощущения с помощью ультразвука. Так что прямо в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его вдыхание и услышать благодарственное... Ну а еще прямо сейчас можно услышать следующее. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой полагается наш фирменный мерч. Осталось только дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать, собственно, правильное ударение в слове и использовать его по назначению. Всем пламенный привет, с вами Артем Скоробогатый, и мы с каждым днем все ближе ко вторым майским.

0: Ну вот скажите мне, пожалуйста, как можно не уважать напористых и целеустремленных людей, которым ранее не везло, и они будут использовать четвертую попытку для того, чтобы таки одержать победу. С нами, будем надеяться, вновь на связи грамотей Станислав. Станислав, здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Сколько человек раз звонил? Ну хочу уже, хочу победить, да не получается. Удача была не на его стороне, и будем надеяться, что сегодня тот самый день. Станислав, ну что, у нас готов для вас новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам надлежит в очередной раз попытаться правильно поставить ударение. Правда, заголовок будет другой, и слово будет тоже другое. В общем, вдохните, выдохните. Главный технолог одной крупнейшей сети гипермаркетов Станислав рассказала, что идеальный маринад для куриного шашлыка – это кефир и куркума или куркума. Где тут правильно поставить ударение? Давайте размышлять.
1: Я думаю, что это первый вариант ответа.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Куркума.
0: Станислав! Станислав! Давайте разбираться. Секундочку. Несмотря на то, что большинство произносит данное слово с ударением на последний слог, акцент в нем все же стоит на втором. Правильно говорить куркума, представляете? Вот такая вот, непростая специя оказалась для вас. Ладно, ну, может быть, с пятого раза, а вот все получится, и вы одержите победу. Я, во всяком случае, за вас переживаю и буду только этому рад. А пока только привет,
1: Слушателям радио передаю привет.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Цемент и сухие смеси.
5: Смоленская керамика на века.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99.
7: Yeah. 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
8: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
9: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
10: Добрый вечер!
9: Билеты на премьер-концерт РФ.
11: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-670-60-989. 12+.
12: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
0: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
5: Не запускает.
0: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
13: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
14: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
15: Какое-то странное чувство.
14: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
15: Будто что-то не так.
16: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
17: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
14: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: попрощаться. Однако перед тем, как это сделать, дорогие друзья... Упс. Тут должна была быть другая отбивка. А напоследок, короче, я скажу. Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Яндекс.Гоу спешит на помощь в связи с ограничениями в работе интернета. Сервис начал автоматически предлагать вызвать такси по телефону и оплатить поездку наличными, а также напомнил, что для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth в двери. Чтобы ими воспользоваться, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, перевести автомобиль в режим ожидания через приложение, закрыть двери, а завершить аренду позже, когда появится соединение. На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: Реклама. Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Вода есть? Воды нет. Вода есть? Воды нет. Вода есть? Воды нет.
6: Ты о чем?
5: Вода горячая. То есть, то нет.
7: В сети магазинов «Дункан» водонагреватели «Аристон». Дункан-смоленск.ру.
5: Вода есть! Вода есть! Горячая вода есть!
8: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Есенная Парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации,

0: надежный застройщик. Готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Напис.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, итальянские физики рассчитали идеальный способ варить яйца так, чтобы белок получался твердым, желток кремообразным, яйца сохраняли максимум полезных веществ и обладали наилучшим вкусом. Для этого нужно готовить яйцо, изменяя температуру воды от 30 до 100 градусов, но не постепенно, а скачками каждые 2 минуты. Единственный минус их методов – продолжительности варки, составляющей 32 минуты. Би. В 2010 году в Чили произошло землетрясение, которое переместило город Концепсьон на 3 метра в сторону. Си. А вы знаете, что в Китае на протяжении многих веков существовала традиция удочерения девочки, которую заранее выдавали замуж за одного из родных сыновей и растили вместе с ним. Такая практика чаще встречалась среди бедных слоев общества, потому что приемной семье было выгодно сэкономить на выкупе за невесту и тратах на свадьбу. А семье, откуда приходила девочка, на ее содержание до свадьбы, поскольку взрослая дочь в любом случае уходила в дом мужа и не могла заботиться о родителях в старости. Эта практика была запрещена после прихода к власти коммунистов, а на Тайване только в 70-х годах. Ди. Американский фильм «Тайна ценой в миллион долларов» вышел на экраны в 1987 году. По сюжету герои картины тайну разгадать так и не смогли, а продюсеры объявили настоящую награду размером в миллион долларов тому, кто верно определит, где же на самом деле были спрятаны деньги. Приз достался 14-летней девочке, догадавшейся, что они должны находиться в переносице статуи свободы. Впрочем, такой маркетинг обернулся провалом. При бюджете в 10 миллионов фильм собрал в прокате чуть больше 989 тысяч, даже не дотянув до суммы в своем названии.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет! В эфире лучший радиоведущий последних секунд, Борис Всемогущий, человек, у которого самооценка выше, чем потолок в студии. Нет, это не потолок у нас низкий, это я высокого мнения о себе. Я думаю, что скромно, думаю, что определенно да. Зато честно, как и радио DFM. Друзья, погнали!

0: Мне вот интересно, много кто из наших слушателей ходит в тренажерный зал. Расскажу вам, как это делаю я. В общем, купил я абонемент, сходил пару раз и повесил этот абонемент на холодильник. Теперь, когда я каждый раз открываю холодильник, вижу этот абонемент, я тут же закрываю холодильник и ничего не ем. И знаете, что самое классное? Самое классное — это минус 3 килограмма за месяц. Вот такую гениальную идею я придумал сам себе и сэкономил. А я желаю вам классного вечера. Далее у нас легкая музыка на радио DFM для тех, кто стройный духом. Это сказал мой огромный живот.
1: Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Все для бань в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
6: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска. С комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Совет от Бориса Всемогущего. Лучший способ поднять себе самооценку – это перестать ее измерять. Самооценка, она как давление. Меряешь ее постоянно, и она обязательно найдет повод для паники. Мое самое любимое давление – это 90-60 на 90. Это безумно красиво. Лучше просто включить любимый трек, расслабиться и понять, что вы уже в эфире своей жизни, и это ваш сольный альбом. А Радио DFM – это твой любимый продюсер.
1: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4. 510303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
5: Надпись. Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты.
6: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью» 26-87-68.
10: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yasennayapark.rf.
11: Хочешь на дороге быть звездой? Автостарт! Иди в автошколу, на месте не стой! Автостар!
12: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
11: Автостар!
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
13: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38-85-95.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Говорят, скромность – это мое второе имя. А первое, поговаривают, это великолепность. Третье – точно неповторимость. А четвертое, наверное, пора заткнуться и поставить классную музыку. Думаю, что сделаю четвертое. Борис Всемогущий на радио DFM. Всем добра, здоровья и, конечно, денег, да побольше. Это самое главное, хотя нет, любовь.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Недавно я купил книгу «Как полюбить себя за 30 дней». Урок первый. Посмотри в глаза своему отражению и восхищайся сам собой. И знаете, когда я на него посмотрел, мое отражение сразу отвернулось. Представляете, вот смотрю на него, оно такое... И отвернулось. Вот как, скажите, полюбить самого себя, если собственное отражение от тебя отворачивается. А вот радио DFM никогда вас не покинет, не отвернется. Берите свои ухи, поворачивайте в нашу сторону и наслаждайтесь прекрасной музыкой.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсюф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября, 22.10.10.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
8: Добрый вечер.
7: Билеты на премьер-концерт РФ.
9: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-670-6-989. 12+.
10: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
11: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
12: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38-85-95.

Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу. Разбудите.

0: Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит хурды-мурды.
2: Хурды-мурды. Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как и Ширли-Мырли. Астраханская версия хурды-мурды.
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
2: Да.
3: Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисла-мина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Up the next. А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Сегодня начальник мне сказал, что я большой молодец. И знаете, мне так безумно понравилось, я прям расцвел. Но потом он, как всегда, добавил, мол, Борис, ты можешь еще лучше. И тут сразу я завял, поплыл. Вот получается, так и живем, то роза, то гербарий. Друзья, это радио DFM, мы цветем независимо от погоды и отзывов. Ну, как-то так. Мы цветем независимо от погоды и отзывов. На этом у меня все, бывает, что я ошибаюсь, это не страшно, это все фигня. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь», Борис Всемогущий. А впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Пого. Всем желаю денег, любви и здоровья.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawaii.com.
3: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: выбирать то, что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б, 62-39-39.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
7: Смоленская керамика.
8: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск. Нормандии, Неман, 25.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
11: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова, 55.
13: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95.
14: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
15: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, как приятно. Прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот в эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
2: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник, как раз Международный день счастья.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты, что идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
0: Погода! On DFM! DFM!

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода – ключ здоровья, источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Российское насосное оборудование Gilex в сети магазинов Дункан. Широкий ассортимент насосов для водоснабжения, водоотведения и полива. Надежные насосы по более привлекательной, чем у зарубежных аналогов, цене. Насосы Gilex в сети магазинов Дункан и на сайте Дункан Смоленск. Gilex качает.
3: ООО Дункан, город Смоленск, УГРН 110-673-235-20.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Детская школа Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания Стальком. Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
4: Цемент и сухие смеси.
5: Смоленская керамика.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Я вообще считаю, что в принципе человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали! Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему и, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите. Сейчас. Значит, если вы... Ну, вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется поныть иногда.
1: Хатико. Белый бим, черное ухо. Включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете, потому что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала?
2: Отлично.
1: Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже, вот вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все, все.
0: Погода! On DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение.

0: Также мы доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. Огранс 18-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
2: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Ленда. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
3: В Ленде.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Азест.нефть. Хорошее у вас топливо. Залить-ка мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест.нефть и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: моменты.
1: Знаете, люди, которые всегда говорят правду, я их не люблю. Мне, вот многие хвастаются этим непонятным, совершенно противным качеством. Я всегда говорю правду. Во-первых, человек уже врет. Да? Потому что если он всегда говорит правду, то как минимум у него нет чувства такта. Как минимум. То есть тогда он расписывается в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
2: Конечно,
1: и так далее.
2: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся. Ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
1: лучше
2: будет.
1: Да. И вот получается, что какая-то... А как тогда? Мотивация тогда. Вот. Это же все. Вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг. Потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, у которого нифига не получается уже лет 10.
2: А понимаете? Он раз и вывезет.
1: А он раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту. Настоящему. И как ракета он прямо в самое небо. В стратосферу.
2: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
3: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в «Манжаро» ты.
6: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
9: 12+. Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
10: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебоктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62-39-39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Все для бань в смоленской керамике. Смоленская керамика,
9: на Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
13: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
14: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, итальянские физики рассчитали идеальный способ варить яйца так, чтобы белок получался твердым, желток кремообразным, яйца сохраняли максимум полезных веществ и обладали наилучшим вкусом. Для этого нужно готовить яйцо, изменяя температуру воды от 30 до 100 градусов, но не постепенно, а скачками каждые 2 минуты. Единственный минус их метода в продолжительности варки, составляющей 32 минуты. Би. В 2010 году в Чили произошло землетрясение, которое переместило город Концепсьон на 3 метра в сторону. Си. А вы знаете, что в Китае на протяжении многих веков существовала традиция удочерения девочки, которую заранее выдавали замуж за одного из родных сыновей и растили вместе с ним. Такая практика чаще встречалась среди бедных слоев общества, потому что приемной семье было выгодно сэкономить на выкупе за невесту и тратах на свадьбу. А семье, откуда приходила девочка, на ее содержание до свадьбы, поскольку взрослая дочь в любом случае уходила в дом мужа и не могла заботиться о родителях в старости. Эта практика была запрещена после прихода к власти коммунистов, а на Тайване только...
2: Сенсация от легендарной студии А24.
3: Не запускай это.
2: Болутон. В кино с 30 апреля. 18+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Не могу пройти мимо вот этих стендов, где кормят бесплатной колбасой, сыром. Надо что-то попробовать. Какая жиза. А главное, хотите, я вас всех изображу? Вы же все ведете себя одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора. Человек начинает пробовать, потом берет вторую и так пробует. Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. Я сейчас... А что за колбаса? Что за... Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И, не, и почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
2: Обязательно, обязательно. Да. Можно еще, можно вот чуть-чуть еще попробую. Да.
1: И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
2: Мы вам перезвоним.
1: Мы... А, это вообще классика жанра. Из этой же категории. Погода! On DFM! DFM!

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: авто.
1: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
0: Общепит Гипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: В клинике «Надежда» на 25 сентября опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
8: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник.
1: Хороший бизнес.
0: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто напишут «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
1: Пассивный доход.
0: Да, ну, можно, конечно, взять, там, не знаю, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
1: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
0: Как обувальщик под одеяльником.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня. Арсенал, Атлетика, 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Квартал.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Встречайте

0: новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.
2: Моменты.
3: И вообще, если так посчитать, то женщиной, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там, брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это... В штанах поправил, и идет красавец такой, все, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких трат особых не надо. Даже если какая-то футболка там застиранная и так далее, нормально он будет еще брутально. Есть слово брутальный. И ведь это же формировалось общественное мнение не сразу. То есть я же помню, вернее, я эти времена не помню, это было в 18 веке. Но в 18 веке, например, мужчины, они, вы знаете, что парики эти носили, напомаживались там, где какие-то накрашенные, подкрашенные все. Постоянно какие-то панталоны. Там, если посмотреть, туфли на каблуке. Это же придумали для мужчин. И мужчины как-то действительно тратились на одежду дорогую. Вот им надо, чтобы это было дорого, богато. Какие-то там пуговицы специальные и так далее. Сейчас вот вы спросите мужика, какие у тебя пуговицы? Вот он скажет... Да плевать, никакие там пуговицы, боже мой, вообще наплевать. Все, пуговица, ширинка не раскрыта, и то хорошо, понимаешь? Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: On

0: Реклама.
1: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
2: Добрый вечер.
1: Билеты на премьер-концерт РФ.
3: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-670-60-989. 12+.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 12+. Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
8: Exit. Born for more.
9: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
10: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт esennayapark.rf.
11: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
12: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
13: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
14: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
15: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4, 510303.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
12: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
3: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
4: Общепит «Кипер». Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
6: Доброе утро. В «Сосуд Бар» начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
7: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: простите? Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: Да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает.
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
11: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
3: Обновленный Джили Манжара уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5. 40-44-19. Bastiondor.ru.
6: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
7: Своя методика, своя идея.

0: автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
3: Добрый вечер.
2: Билеты на премьер-концерт РФ.
4: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-676-0-989. 12+.
5: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
7: Цемент и сухие смеси.
8: Смоленская керамика на века.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
9: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, итальянские физики рассчитали идеальный способ варить яйца так, чтобы белок получался твердым, желток кремообразным, яйца сохраняли максимум полезных веществ и обладали наилучшим вкусом. Для этого нужно готовить яйцо, изменяя температуру воды от 30 до 100 градусов, но не постепенно, а скачками каждые 2 минуты. Единственный минус их методов – продолжительности варки, составляющей 32 минуты. Би. В 2010 году в Чили произошло землетрясение, которое переместило город Концепсьон на 3 метра в сторону. Си. А вы знаете, что в Китае на протяжении многих веков существовала традиция удочерения девочки, которую заранее выдавали замуж за одного из родных сыновей и растили вместе с ним. Такая практика чаще встречалась среди бедных слоев общества, потому что приемной семье было выгодно сэкономить на выкупе за невесту и тратах на свадьбу. А семье, откуда приходила девочка, на ее содержание до свадьбы, поскольку взрослая дочь в любом случае уходила в дом мужа и не могла заботиться о родителях в старости. Эта практика была запрещена после прихода к власти коммунистов, а на Тайване только в 70-х годах. Ди. Американский фильм «Тайна ценой в миллион долларов» вышел на экраны в 1987 году. По сюжету герои картины тайну разгадать так и не смогли, а продюсеры объявили настоящую награду размером в миллион долларов тому, кто верно определит, где же на самом деле были спрятаны деньги. Приз достался 14-летней девочке, догадавшейся, что они должны находиться в переносице статуи свободы. Впрочем, такой маркетинг обернулся провалом. При бюджете в 10 миллионов фильм собрал в прокате чуть больше 989 тысяч, даже не дотянув до суммы в своем названии.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Доброе утро. В Сосуд Бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
4: Все для бань в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Вода есть, воды нет, вода есть, воды нет, вода есть, воды нет.
2: Ты о чем?
1: Вода горячая, то есть, то нет.
3: В сети магазинов «Дункан» водонагреватели «Аристон». Дункан-смоленск.ру.
1: Вода есть, вода есть, горячая вода есть.
4: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
5: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра», индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже, не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
4: Добрый вечер!
3: Билеты на премьер-концерт РФ.
5: Премьер-концерт.РФ. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-670-6089. 12+.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
9: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 14 до 22 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио ДФМ для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама. Уверен в оборудовании. Уверен в своем бизнесе. Дункан. Трубопроводная арматура. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Пожарное и газовое оборудование. Промышленные и бытовые насосы. Счетчики воды и газа. Дункан. Парковая 2. Телефон 350909.
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: Exit. Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
5: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью. 26-87-68.
6: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм». В ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
2: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.